2, 3, grupa 1, stopati 100. 9, 2, 3, grupa 1, stopati 100. 0, 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 0, 2. 24, 0, 4, 5, 6. 24, 0, 4, 5, 6. Это все три, пати по ставам нуль. Это все три, пати по ставам нуль. Офри кэш, пус, пати ревали. Офри кэш, пус, пати ревали. Пати по единице, пати ревали, пати ревали. Пати по единице, пати ревали, пати ревали. Ревали, пати по пати ревали, ставали. Ревали, пати по пати ревали, ставали. Ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь.

Sterk kusi anist, eftet bito чекучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.